0: Смартфон на азва луцкел келио!
1: Атом низили, звотер манам була пивома смартфон на Infinix, на Itel, на Philips, аз нова луцкел кел манам камни фитори воряри са кернан в виден. Не фам була маз кату ме камаричен ньен була на куенау. Ауам низили рериан, но ми смартфон на азва луцкел кел манам камни фитори ви са кернан. Меркам кату ме казание. Мян суа вечан лар на 0341-363-39 на манатуни рушок изили син пиараме сам ня кекенау. Изили манамора ла ви.
2: Anamboatra fitomboka naka CV ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 0340-10-565-63 na tongavy ny toerany.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.